0: под яйцем. Шашлык музик. Радио СВХЛ Ветра. Сэшуас. Катру дарбаты я достарито. Tagad, lai drusku atvēl kapakaļ, vai ne?
1: Jā, bumtraļļu, uz bumtraļļu.
0: Bumtraļļu, jā.